ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Жениев Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». Столичный театр выступит с гастролями в Актобе. Творческий конкурс объединил более 300 участников в Астане. В Астане пройдет международная выставка, посвященная жизни и научным изысканиям знаменитого Леонардо да Винчи. Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Нурканат Тукаев. Солисты оперной труппы, оркестр, хор и Миман со сцены оперы отправляются на гастроли в Актобе. При поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан и ведущей международной промышленной компании RG, столичный коллектив 31 мая на сцене концертного зала Униорталга представит яркую комедийную оперу «Дон Паскуале» известного итальянского композитора Гаэтано Доницетти. Актюбинских зрителей на сцене концертного зала Униорталга ждет опера «Буффа» «Дон Паскуале» Гаэтано Доницетти в стиле бельканто. Постановка, пополнившая репертуар Астана-опера в 2020 году в рамках известного проекта «Театр Пикколо», с первого действия захватывает даже тех, кто далек от оперного искусства. В марте этого года столичный коллектив уже представил эту оперную постановку в Павлодаре, где снискал горячие аплодисменты зрителей. Также стоит отметить, что в рамках гастрольной программы столичная труппа выступит 29 мая в Хромтау, важном промышленном центре, расположенном недалеко от Актобе. В столице прошел первый республиканский конкурс, объединивший талантливых детей и молодежь со всего Казахстана. Около 300 участников в возрасте от 5 до 25 лет представили яркие музыкальные и хореографические номера. Как отмечают организаторы, конкурс направлен на развитие творческого потенциала и популяризацию национального искусства. Организатор и учредитель конкурса Нурболат Сейтмуратов отметил, что на следующий год планируется провести фестиваль на международном уровне. Международная выставка Леонардо да Винчи «Genius of the Renaissance», посвященная жизни и научным изысканиям знаменитого Леонардо да Винчи, будет проходить в Астане во Дворце мира и согласия с 19 мая по 30 сентября. По данным пресс-службы Акимата столицы, в Астану из музеев Рима и Флоренции доставили более 40 полноразмерных моделей механизмов, созданных на основе чертежей и записей из знаменитых кодексов Леонардо да Винчи. В числе экспонатов – летательные аппараты, инженерные конструкции, военные машины и устройства, опередившие свое время. Позже эти изобретения стали основой для современных технологий. Выставка занимает площадь около 3000 квадратных метров. Пространство разделено на зоны воздух, вода, земля и огонь. Это позволит посетителям глубже понять, как Леонардо изучал силы природы, движение, анатомию человека и законы механики. Отдельная секция посвящена репродукциям самых известных полотен художника. Выставка оформлена в современном мультимедийном формате. LED-туннели, цифровые проекции и голографические инсталляции визуализируют идеи Леонардо да Винчи и показывают, как могли бы работать его изобретения. Выставка организована при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан и Акимата города Астаны. Это были все новости к этому часу. С вами был Нурканат Токаев, информационная служба «Радио Классик».
0: Новости культуры на «Радио Классик».
2: Таза Казахстан. Чистота начинается с тебя.
3: Эфирде музыкалық палитра хабары.
4: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауқарларының жаңа топтамасы.

программе «Территория классики» в исполнении пианиста Даниэля Варенбойма прозвучала третья часть «Аллегретто» фортепианной сонаты номер 17 Людвига ван Бетховена.

В исполнении Гетеборгского симфонического оркестра и дирижера Немы Ярви прозвучала четвертая часть серенада из сюиты опус 27 Яна Сибелиуса. Продолжает программа «Территория классики» сочинение Георга Фридриха Генделя, сюита номер 11, сарабанда и вариации.

В исполнении Анатолия Каншина в сопровождении Оркестра Государственного телерадио Комитета Республики Казахстан под управлением дирижера Мурата Серкебаева прозвучала прелюдия Шеля Клода Дебюсси «Девушка с волосами цвета льна» в переложении для кларнета и симфонического оркестра. А сейчас в программе «Территория классики» вместе с вами услышим первую часть «Аллегретто» концертина для арфы с оркестром «Жермен Тайфер».

Дорогие друзья, мы продолжаем программу «Территория классики». Большое внимание композитор Ференц Лист уделял этюдам, углубив, подобно Фредерику Шопену, их художественно-образное содержание. «Виртуозность, — говорил композитор, — не пассивная служанка композиции, ибо от ее дуновения зависит как жизнь, так и смерть доверенного ей художественного произведения. Она может придать музыкальному сочинению весь блеск своей красоты, свежести и вдохновения, но может также извратить его, сделав плохим, буквально изуродовав». Новое понимание виртуозности, которая нужна для того, чтобы художник мог полностью высказаться, завоевание романтического искусства. 15-летним юношей Ференц Лист задумал создать цикл из 48 этюдов во всех мажорных и минорных тональностях, из которых написал и опубликовал лишь 12. Это были его технические упражнения для развития беглости пальцев, напоминавшие этюды его учителя Карла Черни. Спустя 12 лет Лист вновь вернулся к своему замыслу и коренным образом, переработав упражнения, превратил их в большие этюды, но и эта редакция не удовлетворила его, и годы спустя была создана третья редакция – этюды высшего исполнительского мастерства. В них 10 пьес из 12 получили программные названия. Этюды разобраны по техническим приемам и содержанию. В них, согласно классификации Листа, представлены 4 вида фортепианной техники – октавы, аккорды, тремоло, двойные ноты, гамма и арпеджио. Вместе с тем, пейзажные зарисовки соседствуют с фантастическими сценами, а лирические настроения – с героическими. В исполнении пианиста Владимира Овчинникова прозвучал 8-й до-минорный трансцендентальный этюд Ференца Листа «Дикая охота». Продолжает программа «Территория классики» оркестр «Лондон Монстер Плеерс» и дирижер Матиас Бамберт. Звучит симфония «На мир во Французской республике» Поля Враницкого, 4-я часть, 2-й раздел.

В программе «Территория классики» прозвучал второй ноктюрн «Ребе моль мажор» из 27-го опуса сочинения Фредерика Шопена в исполнении пианистки Женеи Бакировой. Продолжает программу «Территория классики» четвертая часть скерца концертной сюиты из оперы «Любовь к трем апельсинам» Сергея Прокофьева в исполнении Национального оркестра Франции и дирижера Лорана Мазеля.

в исполнении солиста Николая Луганского в сопровождении симфонического оркестра Бирмингема и дирижера Сакарио Рама прозвучала третья часть «Аллегро вивачи» фортепианного концерта номер 1 фа диез минор Сергея Васильевича Рахманинова. Продолжит программу сочинение Франсуа Жозефа Госсека, третья часть по Капресто, симфония номер 6 фа мажор в исполнении оркестра Лондон Моцарт Плеерс и дирижера Матиаса Бамерта.

В исполнении казахстанского ансамбля «Вали Сноберес» прозвучало «Пасакали» Андреа Фальконьери. Продолжит программу «Территория классики» вторая часть «Аллегро нон тропо» фортепианного трио номер 2 ми минор Дмитрия Шостаковича.

В исполнении Элиса Бломсома и камерного оркестра Бремена под управлением дирижера Томаса Клага прозвучала первая часть аллегро-концерта для трубы с оркестром ми-бемоль-мажор Йозефа Гайдена. А сейчас в исполнении Ицхака Перельмана и Андре Бревина звучит «Рейктайм данс» Скотта Джоплина.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова. В программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Әлем аспаптары. Классик радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі.
1: Габой. Инструмент из семейства деревянных духовых. С красивым, певучим, сильным голосом. Правда, несколько гнусавого тембра. Но это и придает звучанию габоя неповторимость и характерность. Если совсем уж придираться, то можно сказать, что в верхнем регистре он иногда звучит рисковато, хотя все зависит от исполнителя. Те, кто умеет играть на габое, называют его самым каверзным из всех музыкальных инструментов и утверждают, что приручить его – дело непростое. Бесспорно, звук у габоя красив и интересен, но у начинающих габоистов он напоминает кряканье утки, а то и скрип двери. Традиционно по габою настраивается оркестр. Габоист тянет ноту ля, остальные пытаются приблизиться к идеалу. Принято считать, что эта почетная обязанность связана с тем, что габой – самый интонационно стабильный инструмент симфонического оркестра. Хотя многие музыканты уверены, что дело в особенно пронзительном звуке габоя. Его слышно даже тогда, когда настраиваются все одновременно инструменты. Самым древним предком габоя считается инструмент, обнаруженный при раскопках древнего Шумера. Датируется он примерно 3000 лет до нашей эры и представляет собой трубку с двойными язычками. Изобретение же, собственно, габоя приписывают французским мастерам 17 века – Филидору и Отетеру. Правда, их габой через полтора века был модернизирован. Тогда конструкция почти всех деревянных духовых инструментов пережила настоящую революцию. И затеял ее Теобальд Бем. Он изобрел систему особых клапанов. Сначала клапаны были опробованы на флейте, а потом и на других инструментах. Для габоя эту систему адаптировали отец и сыновья Триберы и Люсьен Франсуа Лоре. Если без подробностей, то благодаря этому изобретению величина и расположение отверстий на инструменте больше не зависело от длины пальцев музыканта. А это позволяло улучшить интонирование, сделать тембр более ясным и чистым и заметно расширить диапазон звучания. Интересно, что габой – один из тех редких инструментов, для изготовления которого достаточно долго подбирался оптимальный материал. Первые габои делали из тростника или бамбука, но очень скоро стало очевидным, что инструменту нужно что-то более прочное и устойчивое к переменам обстановки. В поисках подходящего варианта музыкальные мастера пробовали разные образцы древесины – самшит, бук, дикая вишня, палисандр, груша. Некоторые габои эпохи барокко были сделаны даже из слоновой кости. В конце концов, подходящим материалом оказалось черное дерево. Оно и остается основным для производства габоев до сих пор, хотя иногда применяется древесина экзотических деревьев, например, кокобола и фиолетовое дерево. Современные мастера экспериментировали и с металлом, и плексигласом. Одно из последних технологических нововведений применяется фирма Buffet Crampon. Инструменты по технологии Greenline из материала, состоящего на 95% из порошка черного дерева и на 5% из углепластика. Обладая практически теми же акустическими свойствами, что и инструменты из черного дерева, кларнеты Greenline намного устойчивы к изменениям температуры и влажности. А это значительно снижает риск повреждения инструмента, кроме того, они легче и дешевле.

0: Это был Габой в программе «Радио Классик» Алем Аспаптара.
1: Классик радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». На исторической сцене филармонии имени Жамбыла встретятся два камерных оркестра. В Казани прошла 15-я сессия Генеральной конференции Организации исламского мира. У горы Айрахты организовали масштабный субботник. Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, 107 к этому часу, Нурканат Токаев. Сегодня в Большом зале Казахской государственной академической филармонии имени Жамбыла состоится концерт классической музыки «Бессмертное наследие» – масштабный музыкальный проект, объединяющий признанных мастеров академической сцены и новое поколение исполнителей. В этот вечер на одной из главных исторических сцен страны выступят Государственный камерный оркестр Камерата Казахстана и оркестр молодых музыкантов Джованни Таланти, в состав которого входит учащийся Республиканской специализированной музыкальной школы имени Ахмета Жубанова. Проект станет не только большим концертным событием, но и художественным изысканием о преемственности поколения, передаче музыкальной традиции и живом диалоге между опытом и молодостью. Программа концерта объединяет произведения, ставшие частью мирового музыкального наследия. Одним из центральных сочинений вечера станет легендарная «Кармен-сюита» Жоржа Бизе и переосмысление Родиона Щедрина, произведение, в котором энергия танца, драматизм и свобода соединяются в ярком театральном звучании. Особое место в программе отведено музыке Ахмета Жубанова, композитора, дирижера, исследователя и одного из основоположников профессионального академического музыкального искусства Казахстана. «Бессмертное наследие» – это концерт, в котором музыка становится пространством встречи времен, судеб и традиций, а сцена – местом, где прошлое продолжает звучать в настоящем. В Казани прошла 15-я сессия Генеральной конференции Организации Исламского мира по вопросам образования, науки и культуры. В ходе мероприятия участники рассмотрели отчет о деятельности организации за 2020-2025 годы, а также обсудили стратегический план ИСЕСКО на 2026 и 2029 годы, определяющие ключевые приоритеты дальнейшего развития организации. Одним из важных итогов для Казахстана стало выдвижение кандидатуры Туркестана на получение статуса культурной столицы исламского мира в 2027 году. Выступая на конференции, вице-министр культуры и информации Республики Казахстан Рустам Али отметил, что в последние годы в список наследия исламского мира были включены три казахстанские номинации – традиционная игра «Тоус-Кумалак», орнаментальное искусство «Уюрник» и традиция устной поэзии «Кармахша Жираулара». Кроме того, казахстанская сторона анонсировала проведение в 2026 году в Алматы второй международной конференции, посвященной вкладу Аль-Фараби в историю человечества. Мероприятие будет организовано совместно с ИСЕСКО. В Мангыстауской области у горы Айрахты в рамках акции «Таза-Казахстан» прошел масштабный субботник. Активисты очистили от мусора одну из самых популярных туристических локаций. Бытовые отходы вывезли на полигон. Участники акции призвали жителей и гостей региона бережно относиться к природе и сохранять чистоту уникальных мест. Это были все новости к этому часу. С вами был Нурканат Токаев, информационная служба «Радио Классик».
0: Новости культуры на радио «Классик».

0: служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Эфирде гармония тынысы хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.
1: Рекламная служба радио Классик 757-308. Код города Астана 717-2.
2: Нестандартный взгляд на культуру. На ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Жениев Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

культовые фигуры и знаковые события в мире джаза, популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова в программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.